Я устала, что не страдала. Я сама, папа, кенау, а ты не фунту пунуна. Я не фаля, что дала отчуя, у тина, у тича руна. И закняла, ты жал, мандуаль, ты не тарайна. Вот они, я кашарика, лянка, надо найна.